0: აი ალბათ.
1: Наверное,
0: ეს კამი იქნება ჩემი საწოლი.
1: Вот это будет моим ночлегом.
0: Дамиджерет, ეს ყველაზე სუფთა ადგილია.
1: Какой-то дождевик, конечно.
0: Садили там ракеры с Ацве Мария.
1: Вот что это?
0: Расшинелеба, чинури садили Томара.
1: Блин, а рюкзак.
0: Чанда базурк чанта.
1: А если
0: он барон?
1: Заложите, хватит же.